0: Весело Коледа!
1: Christmas Diamo, Варка!
2: Joyo Noel!
3: Hello, Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
6: Feliz Navidad!
7: Весовых Свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!

0: Christmas Jam, Варка!
1: Joyeux Noel!
2: Hello, Christina!
3: Buon Natale!
4: С Новым годом!
5: Feliz Navidad!
6: Веселых свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!

0: Joyeux Noël.
1: La Christina.
2: Buon Natale.
3: С Новым годом.
4: Feliz Navidad.
5: Весёлых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.